0: doble
1: A Radio.
2: В банановом лимонном Сингапуре, пуре, когда поет

в этот вечер танцы карнавала. Я руки твоей коснулся вдруг, и внезапно искра пробежала в пальцах наших встреч.

жизнью в тишине. Только те слова, что убегая, на прощание пишет во мне. Если любишь, найди, если хочешь, приди. Этот день не пройдет без следа. Если же нету любви, ты меня не зови. Все равно не найдешь.

лицо под голос родного, легкое дыхание свое. Если любишь, найди, если хочешь.

0: все равно не найдешь никогда. Но если нету любви, ты меня не зови, все равно не найдешь никогда.
1: Doble
2: A. Radio.